0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всеки ден.